0: Спасибо. Как тебя зовут?
1: Меня зовут Андрей Темерев.
0: Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
1: Мне 9 лет.
0: А сколько лет ты играешь на балалайке?
1: Я занимаюсь на балалайке 1 год.
0: А почему ты выбрал именно этот инструмент?
1: Потому что это русский народный инструмент. Я решила научиться на нем играть, как мой папа и дедушка.
0: Андрей, а когда ты вырастешь большим, ты хочешь стать музыкантом?
1: Да.
0: Ну что, желаем тебе успехов. Борис Степанович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете игру вашего юного партнера?
2: К Андрюше я отношусь очень хорошо, положительно. Он молодец, занимается. Вот уже год и сделал какие-то успехи. Я думаю, что если дальше он будет так же продолжать заниматься, он достигнет очень многого и будет замечательным музыкантом-балалайшником.
0: Спасибо.
3: Мэлева. Also Tanja hat mit dem kleinen André ein bisschen geplaudert. Er hat gesagt, er ist 9 Jahre alt, spielt seit einem Jahr Balalaika. Und er hat es gelernt, weil sein Opa Balalaika spielt und sein Papa. Na? Und dann hat die Tanja Boris gefragt, was er vom Spiel des kleinen André hält. Und Boris hat gesagt, wenn er so weiter übt und so weiter lernt, dann wird er einmal in meine Fußstapfen treten. Es heißt nicht umsonst, wie die Alten singen, so zwitschern die Jungen. Boris i André, spasiba.

0: Kanitschka, die Stadtmusikkapelle Landeck aus Tirol ist jetzt wieder an der Reihe und es gibt bei uns kein populäres Fest, wo nicht eine Blasmusik dabei ist.
1: Карл говорит о том, что в Австрии не бывает ни одного праздника, который бы проходил без духового оркестра.
0: Да-да. Zur Begrüßung hat uns die Stadtkapelle Landeck einen Marsch aus ihrer Heimat Tirol gebracht.
1: Оркестр города Ландек в начале нашей программы уже исполнил марш их родной земли Тироля.
0: Ja, aber jetzt kommt ein Marsch aus der Wiener Tradition, der Schönfeldmarsch.
1: Сейчас этот оркестр исполнит марш венской традиции, марш Шёнфельда.
0: Да.
1: Итак, оркестр города Ландек. Да.